тот мир, какая фраза бай. Ну, так никак, он первый жен, а один край, тот никак, Meine Frau dabei, nur das nicht, nur das nicht, die Kränke.